Очисти пленницу, сбор я дальнего тягу и вольницу. Из-за Каспия, если хочешь, скажи, только сдави мне, я тебе подарю. У меня есть красавицы чудные, после как змеи на пети спускаются. Очи черные, влага и подорниту, нежно и страстно глядят из-под горни твои.